Ами може би ти зиксар и тебе неки швери. Е за зедик е сека химну сайшку сама. Наш фестивал, кесуй фела.